0: ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱨᱤᱰ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ 10 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱨᱤᱰ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱵᱟᱞᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ 10 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱛ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱵᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 2.5 ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱜᱨᱤᱰ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱡᱚᱦᱟᱨ